Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

В Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рой Орбисон. На написание композиции «Oh, Pretty Woman» Роя Орбисона вдохновила его жена. Как-то Рой и его друг и соавтор Билл Дис сидели дома у Орбисона, размышляя над новой песней. Тогда в комнату заглянула супруга музыканта Клодет и сообщила мужчинам, что собирается в город за покупками. В процессе беседы Рой начал напевать фразу «Pretty Woman Walking Down the Street». И Билл подхватил мелодию и стал отбивать ее ритм по столу. К тому моменту, как Клодет вернулась из магазина, композиция «Oh, Pretty Woman» была уже готова.
0: Рой Орбисон, «Pretty Woman».

радио «Монте-Карло».

радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 6 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Композиция «Can't Help Falling in Love» в исполнении Элвиса Пресли вошла в картину «Голубые Гавайи», в которой певец исполнил одну из главных ролей. В фильме Элвис поет «Can't Help Falling in Love» 60-летней героине по имени Вайхила. По словам критиков и многочисленных поклонников Пресли, это было огромной ошибкой со стороны создателей картины. Такую песню, как «Can't Help Falling in Love», герою Элвиса Чаду следовало спеть своей девушке, роль которой исполнила красавица Джоан Блэкмен.
0: Элвис Пресли. «Can't Help Falling in Love».

Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина.
2: Застройщик ОСЗ Доннефтестрой театральный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ Доннефтестрой девелопмент. Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
1: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-500-42-69. Имеется противопоказание. Указание. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Медиахолдинг Rambler & Co. и сервис доставки из магазинов и ресторанов Cooper провели исследование и выяснили, как россияне планируют провести майские праздники на даче. Что сажают в огороде, что жарят на мангале и где закупаются к сезону. Выяснилось, что более половины россиян, 61%, проведут длинные майские выходные за городом. Они планируют отправиться на собственную дачу. 8% поедут к родственникам или друзьям, а 2% арендуют загородный дом на сезон. Остаться в городе на праздники планируют 39% опрошенных. Для трети респондентов дача – это прежде всего отдых и перезагрузка от города. Для 21% приятная обязанность – возможность заботиться об участке. Еще 16% нравится выращивать собственный урожай на огороде. 14% ценят тишину и возможность побыть в одиночестве, а для 10% – это повод собрать близких вместе. Еще 6% обычно отправляются на дачу, чтобы помочь родителям или другим членам семьи. Что касается рассады, то здесь лидируют овощи и зелень. Дачники планируют высадить помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны, а еще укроп, петрушку, базилик и салат. Также популярны ягоды – клубника, малина, смородина, цветы с декоративными растениями, плодовые деревья, корнеплоды и луковичные. Не обойдутся майские праздники и без шашлыка. По данным Купера, чаще всего для его приготовления выбирают свинину. Она лидирует среди всех видов мяса. В топ также входят курица и другие виды птицы. А говядина замыкает список популярных вариантов. Средний чек по России на покупку мяса на Купере составляет 942 рубля. Помимо мяса, чаще всего россияне с собой берут хлеб и выпечку, закуски и нарезки, сыр, колбасу, а также овощи и фрукты. Лимонадом, соком, квасу и воде отдают предпочтение 19%, сладостям и десертам 11%. Снеки, чипсы, сухарики, орешки покупают 4% опрошенных.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: «Пятерочка» выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска. Восьмиступенчатый автомат. Брутальный дизайн. Комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
4: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
16: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
15: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
16: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
17: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Восточный ветер до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем около 18 градусов тепла.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама. Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
6: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю.ру» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю.ру» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
7: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская Слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. Дональд Трамп отверг новое предложение Ирана о перемирии. Президент США назвал неприемлемым план по завершению конфликта в три этапа. Ранее телеканал «Аль-Арабия» сообщил о готовности Ирана пойти на уступки США. Тегеран отказался от части прежних условий и согласился включить свою ядерную программу в переговоры. Также республика планирует ограничить обогащение урана до 3,5% и сократить свои запасы. Мошенники в преддверии Дня Победы звонят ветеранам под видом сотрудников социального фонда, Минтруда или соцзащиты, выпрашивая реквизиты карты для якобы зачисления выплаты. Об этом сообщила ТАСС эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская. По ее словам, помимо выплат, мошенники используют схему с наградой. Для приманки они используют медаль ко Дню Победы, предлагая перейти по ссылке для проверки данных, чтобы ее получить. Пожарская подчеркнула, что настоящие выплаты не требуют предварительных звонков и кодов из СМС. Деньги поступают автоматически на карту ветерана или через отделение банков почты. С 1 мая этого года в Ростове официально открыли понтонный мост на остров Зеленый. Об этом сообщает пресс-служба администрации Донской столицы. Специалисты провели испытания переправы в створе 29-й линии. Результаты проверки подтвердили, мост находится в технически исправном состоянии и полностью готов к сезонной эксплуатации. В Ростове вводят ограничения движения на нескольких улицах. По информации Департамента автомобильных дорог и Организации дорожного движения Донской столицы, с 6 мая по 30 сентября закроют для проезда улицу Тамбовскую от Зоологической до строения номер 2Б. Кроме того, нельзя будет передвигаться по улице Курской от дома номер 1/1 до Репейной, далее по Репейной до дома номер 13. Причина ограничений заключается в замене водопроводных сетей. С 4 мая по 6 ноября также запретят движение по Кировскому проспекту в районе строения номер 57А из-за работ коммунальщиков. С 12 мая ограничат проезд по проспекту Театральному. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты с учетом этих изменений. В столице Ростовской области появилась новая достопримечательность – светомузыкальный фонтан, установленный у Дворца спорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Днем в теплое время года он будет работать в обычном режиме, а по вечерам радовать горожан светомузыкальным шоу. Стоит напомнить, что Дворец спорта вновь открыл свои двери для посетителей в сентябре прошлого года после капитального ремонта, длившегося 3 года. Его вместимость выросла до 5000 зрителей во время игровых мероприятий и до 3500 при проведении ледовых соревнований. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара составляет 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В эти минуты в Ростове плюс 10 и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 4 балла оценивает дорожную ситуацию этим утром Яндекс.Карты в Ростове-на-Дону. На улицах города местами затруднения. Самый крупный затор на Доватора от АЗС до моста через железную дорогу. Здесь вы простоите около 20 минут. 10 минут потеряете на Киргизской, 50-летие Россельмаша от Беломорского переулка до улицы Страны Советов, на Всесоюзной от проезда под железной дорогой до Портовой, на Минжинского от троллейбусной улицы до Пановой задержитесь на 5 минут. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама. СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
3: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
5: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-Дон.
7: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Курицы-питомцы набирают популярность в Китае, пишет Афиша Дейли. Многие хозяева относятся к птицам, как к кошкам или собакам. Спят с ними, шьют для них поводок, а на прогулки вывозят в колясках. Птиц также наряжают в одежду, обувь, шарфы и шляпы. По словам владельцев, у куриц нет сильного запаха. Они не линяют, как кошки и собаки, тихо спят и просыпаются на рассвете. Некоторые хозяева уверяют, что куры умны, понимают человеческие слова и проявляют эмоции. Большинство таких питомцев, по данным СМИ, попадают к людям с ферм. Это бройлеры, которых должны были отправить на убой, или петухи, от которых избавляются, потому что они несут яйца. В международном аэропорту города Ченнаи в Индии мужчина выпрыгнул из самолета спустя минуту после приземления. Один из пассажиров рейса авиакомпании Air Arabia открыл аварийный выход и спустился на взлетно-посадочную полосу. Из-за инцидента ее закрыли, нескольким рейсам пришлось изменить место посадки. Однако официальные лица заявили, что происшествие не оказало существенного влияния на работу аэропорта. Пассажиром, который совершил этот поступок, оказался 29-летний Мохаммед Шариф Мохаммед Наджмуддин. Он объяснил поведение тем, что находился в нестабильном психическом состоянии. Мужчину задержала полиция, ведется расследование.

Чудеса света на радио Монте-Карло. Петра. В 2007 году организация New Open World Corporation составила список новых чудес света. В него вошли 7 архитектурных сооружений, находящихся в разных частях земного шара. Слово «новый» в данном случае вовсе не указывает на то, что создано то или иное чудо было недавно. Например, расположенный на территории современной Иордании древний город Петра, также входящий в список новых чудес света, был построен более 2000 лет назад. Название Петра переводится как «камень». И действительно, сам город, дома, храмы и склепы был высечен из каменных глыб. Создатели его — набатеи, арабское кочевое племя, осевшее здесь еще до нашей эры. У историков до сих пор возникает вопрос, почему для постройки города была выбрана именно эта труднодоступная местность, со всех сторон окруженная скалами? Самый очевидный ответ содержится как раз в самом вопросе. Скорее всего, именно неприступность и привлекла набатеев. Они намеренно возвели Петру в хорошо защищенном месте, расположенном к тому же на пересечении важнейших торговых путей, соединявших Китай и Индию с Египтом, Сирией, Грецией и Римом. Попасть в город можно лишь через узкое извилистое ущелье Сик. По преданию, появилось оно, когда Моисей, выводивший евреев из египетского плена, ударил посохом о скалу, после чего из нее забил источник, напоивший 600 тысяч человек. А поскольку посох Моисея не был идеально прямым, то и дорога получилась извилистой. Но вернемся к самой Петре. Сотни лет торговля приносила жителям города несметные богатства. Однако после того, как римляне открыли морские торговые пути, столица набатеев опустела, и великолепный город в скалах превратился в легенду. В 19 веке Петру снова открыл швейцарский исследователь Иоганн Людвиг Бургхард. Готовясь к путешествию, он долгое время под видом мусульманского паломника жил в Сирии, изучая арабский язык и культуру. Говорят, что проводники-бедуины согласились отвезти его к древней столице лишь потому, что действительно приняли его за настоящего паломника.

0: В наши дни Петра считается главной достопримечательностью Иордании. Посмотреть на нее ежегодно приезжает около 500 000 туристов. А для местных жителей бедуинов город снова стал центром торговли. Правда, теперь в лидерах продаж здесь уже не шелка и специи, а сувениры, зачастую сделанные из местного камня, что особенно ценится туристами. Знающие люди советуют приезжать в Петру ранним утром или же на закате. Во-первых, что логично, в это время суток в городе не слишком жарко. А во-вторых, говорят, что именно на рассвете и во время заката древняя столица Набатеев выглядит особенно впечатляюще, так как из-за преломления солнечных лучей стены Петры окрашиваются в сказочный розовый цвет.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Автомобили Лисян официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров Лиавто. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liavtoofficial.ru. Лисян. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является выездной офертой. Условия акции, перечень моделей комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8/28, УГРН 118-78-47-26, 16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении самокат 6+.
7: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
8: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Сейчас как сотрудников ищете?
11: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
12: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
14: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
15: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
4: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
6: Корм Айо супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
7: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте www.vbdefizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акций, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
12: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
11: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
12: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
13: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
14: «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Восточный ветер до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем около 18 градусов тепла.
2: Реклама. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
3: Обожаю этот момент, когда берешь в руки свежий щавель. Аромат обалденный. Я Максим Артюхов, бренд-шеф бутика Т39. Сегодня готовлю для вас зеленый борщ. Яркий, наваристый. Внутри ростовская утка. Нежная, с дымком. К борщу утиный паштет с тонкими слайсами сыровяленой утки на хрустящем ломте ржаного хлеба, как полагается. Вот это и есть настоящая весна. Приходите, ресторан 39 на Шаумяна 39, круглосуточно.
2: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Есть только я и ты, любимая. Пицца «Папа Джонс».
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. Дональд Трамп сообщил о прогрессе в переговорах США и Ирана. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Truth Social. Несколькими часами ранее в интервью израильскому телеканалу Khan News американский лидер назвал иранский план урегулирования неприемлемым и заявил, что отклонил его. В аэропорту Шереметьево усилили контроль для пассажиров, прибывающих из-за рубежа. Как сообщили в пресс-службе авиагавани, это привело к увеличению времени прохождения всех необходимых процедур после прилета. При этом в аэропорту отмечают, работа идет штатно, а скопления пассажиров не связаны с введением временных ограничений на полеты. Пассажиры внутренних рейсов и вылетающие из Шереметьево обслуживаются в обычном режиме. В связи с жалобами пассажиров и публикациями в СМИ, Ространснадзор начал мониторинг ситуации, передает РИА Новости. Персонал Шереметьево принимает все меры для устранения последствий сбоев. В Ростовской области продлили штормовое предупреждение до 5 мая. По данным синоптиков, ночью и утром 4 и 5 мая в отдельных районах региона ожидаются заморозки от минус 1 до минус 3 в воздухе и на поверхности почвы. Для садоводов и аграриев это серьезный риск, холода могут погубить будущий урожай. Отмечу, что похожие заморозки наблюдались в области практически всю весну и в апреле, и в начале мая. В период с января по апрель текущего года востребованность товаров для активного отдыха на природе среди россиян увеличилась на 17%, говорится в исследовании. Как следует из публикации, на фоне возросшего интереса граждан к туризму, многие популярные товары заметно упали в цене. Аналитики пояснили, что средний чек на палатки и спальные мешки снизился до 5946 рублей и 2527 рублей соответственно. По их словам, наибольший прирост продаж зафиксирован в сегменте сухого горючего, тогда как востребованность рюкзаков и обуви для трекинга напротив упала. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. Его выбрали 49%. С минимальным отрывом на втором месте обществознание. В топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на исследование. Остальные предметы заметно уступают лидерам. История, литература и география набрали меньше голосов, а физика, химия и информатика оказались в конце списка. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара составляет 74 рубля 80 копеек. Евро 88 рублей 64 копейки. В Ростове сейчас плюс 10 и пасмурно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 4 балла оценивает дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты. К этой минуте на улицах города местами затруднения, вот некоторые из них. До Ватера от АЗС до моста через железную дорогу, здесь вы простоите около 15 минут. На Малиновского от проезда под железной дорогой до проспекта Стачки и на проспекте Сиверса от проспекта Стачки до Депутатской улицы потеряете 10 минут. И немного меньше затратите времени на Театральном проспекте от площади Химиков до Красноармейской улице. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.
3: Обожаю этот момент, когда город засыпает, а у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Вот это кайф. Я, Максим Артюхов, френд-шеф бутик-отеля 39, собрал для вас ночное мясное меню с 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобриен с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
4: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
5: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
6: Платформы, рынок, технологии.
5: Монетизация.
6: Цены, процедуры, практические инсайты.
5: Нейросети на практике.
6: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
5: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
6: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
7: Пожалуй, съем еще кусочек пиццы «Папа Джонс».
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Продолжение комедии «Дьявол носит Прада 2» заработало за первый день проката в США 32,5 миллиона долларов. Показатели уже превысили стартовые цифры первого «Дьявола» в 2006 году. В мире за дебютные выходные второй фильм освоил 125 миллионов долларов. Это, конечно, ниже прогнозов Deadline, однако все равно превышает статистику первой части. В сиквеле снимались Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Стэнли Тучи и Леди Гага. Сюжет расскажет о воссоединении главы журнала «Подиум» Миранды Присли и ее бывшей ассистентки Энди Сакс. Ральф Файнс, Колин Фаррелл и Вагнер Моура сыграют в комедии под лаконичным названием «Арт». В основу сюжета фильма ляжет пьеса Ясмин Рези. Действие развернется вокруг трех друзей, отношения которых серьезно портятся после того, как один из них решает купить дорогую картину. Покупка становится предметом дискуссии о том, что вообще стоит считать искусством. А это, в свою очередь, перейдет в полноценные личные разборки. В режиссерском кресле фильма оказался Фернандо Мерейлиш. За сценарий ответственен Кристофер Хэмптон.

0: Карлсона.
1: А мы тут плюшками балуемся. Фраза из советского мультфильма про Карлсона, который живет на крыше, стала крылатой. Роль тех самых плюшек в мультфильме исполнили хорошо знакомые детям ватрушки. На самом же деле в книге Астрид Лингрен речь шла о традиционных шведских булочках «каннельбуллар». В дословном переводе «булочки с корицей». А делаются они в форме улиток. Для приготовления коричных улиток раскатанное дрожжевое тесто покрывают начинкой сливочного масла с сахаром, солью и корицей и сворачивают в рулон, который затем нарезают на ломтики. Перед выпечкой их смазывают яйцом и посыпают сахаром и кардамоном. В принципе, такие коричные улитки пекут во всем мире, но у шведской разновидности есть свои отличительные черты. Самое очевидное из них – жемчужный сахар в качестве посыпки. Говорят, среднестатистический швед за год съедает 316 коричных плюшек и считает запах свежеиспеченных каннельбуллар самым лучшим в мире. Коричная выпечка обязательно присутствует в меню любой шведской кофейни. А с 1999 года по инициативе Шведского совета по домашней выпечке в стране ежегодно 4 октября отмечают День улитки с корицей.
0: Киноменю на радио Монте-Карло.
2: Вы слушаете

0: Реклама.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: ООО «Умный ритейл», Москва, Баклажская, страница 3, помещение 8-28, ОГРН 117-58-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточнить мобильное приложение «Самокат 6+».
3: Автомобили «Лисян» официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров «Лиавто». Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liavtoofficial.ru. «Лисян» официально ваш.
2: Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Условия, акции, перечень моделей, комплектующих, уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18+. 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
1: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирс Гампанель за 2025 год.
9: В ленте. Радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Фрэнк Синатра. Композиция «Come Fly With Me» – «Лети со мной» была написана для Фрэнка Синатры в 1957 году Джимми Ван Хьюсоном и Сэмми Канноном. Кстати, один из авторов трека, Джимми Ван Хьюсон, сам очень любил летать. Он был профессиональным пилотом и во время Второй мировой войны служил летчиком-испытателем. Фрэнк Синатра. «Come Fly With Me».

0: up, let's fly away.
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, восточный ветер до 8 метров в секунду, температура воздуха днем около 18 градусов тепла.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Высота Ремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
9: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
10: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня «Мамина отрада». Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
11: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
12: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: mundo so they can mourn. Suis mes pas, suis mes pas, je te séduirai.
1: Другая версия.
2: На радио Монте-Карло.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус». В составе ДК «Носа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В Ростове 10 утра.
2: Новости.
3: С новостями Александр Фадеев. Доброе утро. Федеральная налоговая служба перечислила в российский бюджет более 61 триллиона рублей по итогам прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на годовой отчет ведомства. Как отметили в ФНС, в 2025 году общий объем поступлений в бюджетную систему России вырос на 8,8% год к году. При этом поступления по страховым взносам за прошлый год увеличились на 16,5%. Они достигли 15 триллионов. Рублей. Россиян в будущем году ожидает 118 выходных дней. Это следует из подготовленного Минтрудом производственного календаря. Ранее министерство представило проект постановления правительства, в котором указаны рабочие праздничные дни за 2027 год. Так, будущие новогодние праздники продлятся 11 дней, они начнутся с 31 декабря и закончатся 10 января 2027 года. В Ростовской области разрешили промышленный вылов проходной Азово-Черноморской шимаи в бассейне Дона. Об этом свидетельствует приказ, подписанный министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. Решение стало итогом многолетней работы по восстановлению популяции этой рыбы. Более 10 лет назад шимаю внесли в Красную книгу Ростовской области и начали искусственное воспроизводство вида. В 2019 году рыбу исключили из Федеральной Красной книги, в 2024-м из региональной. Но промысловый лов до сих пор оставался под запретом. Жители России сокращают расходы на непроизводственные товары и услуги, при этом увеличивая траты на продукты питания, сообщает «Известия» со ссылкой на аналитиков. Почти на четверть снизились траты на ателье, химчистку и ремонт одежды, на 6,5% на обслуживание автомобилей, на 16% на покупку одежды и на 5,5% на телекоммуникационные услуги. По словам экспертов, такая тенденция связана с переходом населения потребительства модели к сберегательной. Наибольшее влияние на снижение совокупных расходов населения оказали маркетплейсы. Также заметно уменьшились траты на одежду, обувь и аксессуары. Снизились расходы на бытовую технику. Уроки для первоклассников в мае и сентябре при хорошей погоде можно проводить на свежем воздухе, чередуя их с занятиями в помещении. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, такой подход может стать частью образовательного процесса, будет стимулировать интерес детей к занятиям. Подобная практика часто используется в зарубежных школах, отметил общественник. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара составляет 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В эти минуты в Ростове плюс 12 и облачно по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Слушайте радио Монте-Карло.

0: shape of you. Пробки на радио Монте-Карло.
1: На 3 балла оценивает дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты к этой минуте. На улицах города местами затруднения. Вот некоторые из них. Проспект Ленина от улицы Профинтерна до площади Народного ополчения. Даватера от остановки Литовская до моста через железную дорогу. Всесоюзная от проезда под железной дорогой до Портовой. И Даватера от АЗС до улицы Мадаяна. Во всех случаях вы потеряете около 5 минут. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.
3: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о путешествиях. Спрос на горящие туры на майские праздники у российских туристов вырос примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов отрасли. Они отмечают, что интерес к таким предложениям остается высоким, однако рост оказался умеренным. Аналитики связывают это с небольшой продолжительностью майских праздников. Чаще всего горящие туры выбирают по направлениям Турции, Египта и Абхазии. Также популярны страны Азии, Китай, Вьетнам. Нам Шри-Ланка. Кроме того, туристы стали чаще бронировать горящие туры внутри России на майские праздники. В Объединенных Арабских Эмиратах запустили удобный сервис для туристов. Теперь банковскую карту можно открыть прямо в день прилета. Больше не нужно собирать массу справок, и все оформляется через мобильное приложение. Система узнает иностранца по биометрии, которую сканирует на границе и сразу выдает цифровую дебетовую карту. Первым к проекту подключился коммерческий банк Абу-Даби. Картой можно расплачиваться в магазинах Объединенных Арабских Эмиратах и соседних стран Персидского залива. Это решает главную проблему туристов, которым раньше приходилось пользоваться только наличными или зарубежными картами.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, восточный ветер до 8 метров в секунду, температура воздуха днем около 18 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
3: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
4: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю РУ» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю РУ» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
5: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о знаменитостях. Джастин Бибер стал самым популярным артистом в мировом Spotify. Он набрал 138 миллионов слушателей. Это лучший результат в его карьере. Общий рекорд Бибер пока не побил. В январе прошлого года Бруно Марс собрал 150 миллионов слушателей на Spotify. Но, возможно, Бибер дойдет и до этой цифры. Сейчас его хит «Beauty and the Beat» возглавляет мировой песенный чарт Spotify. И это при том, что трек совсем не новый. Эта песня, записанная при участии Ники Минаж, вышла в 2012 году на третьем альбоме Бибера «Believe». Интерес к творчеству артиста повысился после того, как он выступил на фестивале Коачелла в этом году. Биберу заплатили рекордный гонорар в 10 миллионов долларов. При этом многим не понравилось его выступление, исполнитель не подготовил интересной постановки, а просто включал свои треки на YouTube и подпевал. Некоторые раскритиковали артиста и привели в пример другого хедлайнера Коачеллы Сабрину Карпентер. В отличие от него, певица подготовила огромные яркие декорации и представила целое шоу. Но многие вступили за певца. Они считают, что далеко не всем интересны театральные представления, простые душевные концерты тоже пользуются спросом. А песню «One Less Lonely Girl» он и вовсе посвятил самой звездной из своих поклонниц Билли Айлиш.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Автомобили Lysian официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров LiAuto. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liautoofficial.ru. Lysian. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Условия акции, перечень моделей, комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
3: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
4: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Сейчас как сотрудников ищете?
9: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
10: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
11: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
13: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
15: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Восточный ветер до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем около 18 градусов тепла.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
4: Реклама.
3: Сохраняете интерьеры в Пинтерест? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
5: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «Носа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло».

радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Обожаю этот момент, когда берешь в руки свежий щавель. Аромат обалденный. Я Максим Артюхов, бренд-шеф бутика Т39. Сегодня готовлю для вас зеленый борщ. Яркий, наваристый. Внутри ростовская утка. Нежная, с дымком. К борщу утиный паштет с тонкими слайсами сыровяленой утки на хрустящем ломте ржаного хлеба, как полагается. Вот это и есть настоящая весна. Приходите, ресторан 39 на Шаумяна 39, круглосуточно.
2: Пицца «Папа Джонс». Жизнь вкуснее, чем тебе кажется.
3: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
4: Я без него никуда не поеду.
5: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о знаменитостях. Пост Мэлоун решил отложить вторую часть своего масштабного тура, чтобы дописать свой новый двойной альбом «The Eternal Buzz». Артист признался, что изначально планировал совместить подготовку к туру и работу над релизом, однако в итоге понял, что не успевает сделать все задуманное. По его словам, он пообещал поклонникам новую музыку и не хочет выпускать ее в спешке. В связи с переносом были отменены первые концерты второй части тура в Эль-Пасо и в Альбукерке. Обновленные даты шоу пока что не уточняются. Новый альбом станет продолжением F1 Trillion и обещает быть одним из самых масштабных в карьере артиста, так как на пластинке планируется около 40 песен. По словам Post Malone, большая часть материала уже готова, и он особенно доволен тем, как песни звучат в живом исполнении. 2 мая Шакира установила личный рекорд. Ее бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро собрал 2 миллиона зрителей. Об этом заявил мэр города. Концерт задержали более чем на час, но когда дроны над пляжем вывели в небе надпись по-португальски «Я люблю тебя, Бразилия», публика взорвалась аплодисментами. В двухчасовой сет-лист вошли главные хиты артистки «Hips Don't Lie», «La Tortura», «La Bicicleta», «She Wolf», «Waka», а также «Сессия с Бизарэп». Специальными гостями стали Анитта, Каэтано Велозу и Эвети Сангало.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Острова Диомида. На расстоянии примерно 35 километров от берегов Чукотки и Аляски, посреди Берингова пролива, из воды выступают два не слишком приветливых кусочка суши. Это острова Диомида, большой и малый. Люди на этой земле появились около 3000 лет назад. Но на географические карты острова попали лишь в 30-х годах 18 века. А всего через 100 с лишним лет острова Диомида попали в историю. В 1867 году Россия продала Аляску США. Малый Диомид вместе с Аляской вошел в состав штатов, а большой остался России. И между островами пролегла государственная граница. Таким образом, из России в США и обратно стало возможно попасть, преодолев всего лишь чуть меньше 4 километров. После раздела

0: Однако не только приграничным статусом интересны эти два островка. Кроме госграницы, между ними проходит еще и международная линия перемены дат. Таким образом, российский большой диомид, который официально называется островом Ратманова, почти на сутки опережает американского малого диомида, официально именуемого островом Крузенштерна. Из-за местных часовых поясов разница между соседними островками составляет 21 час. Благодаря такой разнице во времени эти острова с уникальной историей, географией и такими разнообразными названиями также нередко называют «остров вчера» и «остров завтра».
1: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организации акций. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
6: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
7: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
8: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
9: Пятерочка выручает!
8: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
10: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: Сейчас как сотрудников ищете?
14: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
15: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
16: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер».
17: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
18: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, до конца суток в нашем городе будет пасмурно, восточный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 18 градусов тепла. Завтра будет пасмурно, восточный ветер до 3 метров в секунду и плюс 19 на термометрах.
2: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове час дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
3: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошки наш.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Netflix выпустил трейлер романтической комедии «Офисный роман» с Дженнифер Лопес и Бреттом Голдстином. Действие разворачивается вокруг Джеки, который является гендиректором крупной офисной компании. Он отличается жестким стилем руководства и строго запрещает любые романы на рабочем месте. Все меняется, когда в офис приходит новая юристка. Сценарий к фильму написал сам Голдстин в соавторстве с Джо Келли и Теда Ласса. В кресле режиссера оказался Ол Паркер. Премьера намечена на 5 июня. В интернете появились новые кадры дня разоблачения Стивена Спилберга, научно-фантастического блокбастера об инопланетном вторжении. Главные роли в фильме сыграли Эмили Блант, Колин Фёрт и Джош О'Коннор. Производством проекта занимается Universal Pictures. Сценарий написал Дэвид Кэп, а музыку написал Джон Уильямс. О сюжете фильма известно мало, однако его уже считают главным хитом лета. Мировая премьера намечена на 12 июня. Oh.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The Beatles.
2: Песня «О, Дарлинг» была написана и исполнена Полом Маккартни. Джон Леннон не раз говорил, что он сам намного лучше бы мог спеть эту песню, но поскольку автором «О, Дарлинг» был Маккартни, Леннон не мог отнять от друга его кусок радости.
1: The Beatles. «О, Дарлинг».

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска. 8-ступенчатый автомат. Брутальный дизайн. Комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особо внимание, зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Квартиру сниму на Суточно.ру.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
12: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
13: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, до конца суток в нашем городе будет пасмурно, восточный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 18 градусов тепла. Завтра будет пасмурно, восточный ветер до 3 метров в секунду и плюс 19 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UCDON». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ1UCDON». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
5: Реклама. Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
6: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
7: Платформы, рынок, технологии.
6: Монетизация.
7: Цены, процедуры, практические инсайты.
6: Нейросети на практике.
7: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
6: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
7: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ГК «Носта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
2: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
3: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о людях. Путешественник Юрий Скоробогатов отправился в экспедицию на сабборде из Читы до Охотского моря. Он стартовал от поселка Лесной городок в Читинском районе, а его финишная точка – Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае. Там он намерен выйти в Охотское море. Путь будет проходить по рекам Ингода, Шилка и Амур через Забайкалье, Амурскую область и Хабаровский край. Путешественник хочет преодолеть почти 4000 километров за 100 дней. У него есть и план «Б» – более длинный маршрут в 6000 километров до Владивостока и срок до ноября. Скоробогатов подчеркивает, что все это приблизительные сроки, ведь на скорость движения влияет множество факторов. За первый день турист преодолел 31,5 километра и остановился на ночевку в селе Домна. Там его встретили местные жители и друзья из грибного сообщества. Подготовка к экспедиции длилась более полугода. Несколько месяцев путешественник оформлял документы, чтобы получить разрешение на заплыв по приграничной реке Амур. В прошлом году Скоробогатов уже прошел на сабборде более 1000 километров по рекам Хилок и Селенга, добравшись из Забайкалья до Байкала.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbdfsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла на ХХ.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
11: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
12: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
14: Фрэнк Синатра. У многих Фрэнк Синатра ассоциируется именно с композицией «My Way», написанной для исполнителя его другом и знаменитым автором песен Полом Анкой. А ведь Фрэнк не хотел записывать этот трек, потому что текст показался ему слишком эгоистичным. Музыкант сдался только из уважения к автору слов Полу Анке.
13: Фрэнк Синатра. «My Way».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, до конца суток в нашем городе будет пасмурно, восточный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 18 градусов тепла. Завтра будет пасмурно, восточный ветер до 3 метров в секунду и плюс 19 на термометрах.
2: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3552.
2: Окошкина.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
5: Платформы, рынок, технологии.
4: Монетизация.
5: Цены, процедуры, практические инсайты.
4: Нейросети на практике.
5: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
4: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
5: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про науку. Финские инженеры из университета Аалто разработали интерфейс, который позволяет побывать в виртуальной сауне. Система состоит из VR-очковой куртки со встроенными термоэлектрическими элементами Пельтье. Они имитируют движение жара и холода по рукам пользователя. Разработчики воссоздали VR-финскую баню с деревянной отделкой, печью и ведром воды. Пользователь держит в руках настоящий деревянный ковш с трекером. Если зачерпнуть виртуальную воду и плеснуть ее на камни, в симуляторе появляется пар и звук, а элементы в рукавах начинают последовательно нагреваться до 45 градусов. Благодаря задержке между включением модуля возникает ощущение, будто по рукам проходит горячая волна пара. В симуляторе есть и контрастный душ. Если опрокинуть на себя ведро с водой, элементы охлаждаются до 25 градусов, а встроенные вибромоторы создают дополнительное ощущение от потока воды. По словам авторов, сочетание термического и механического воздействия делает иллюзию более правдоподобной. Инженеры считают, что в будущем такая технология может использоваться не только в играх, но и в тренажерах, для пожарных, виртуальном туризме и для передачи тепловых ощущений при удаленном взаимодействии людей.

«Чудеса света» на радио «Монте-Карло». Запретный город. Расположенный в центре Пекина, главный дворцовый комплекс китайских императоров с 15 по начало 20 века носит имя «Запретный город». По размерам он действительно может сравниться с настоящим городом. На площади более 700 тысяч квадратных метров расположены здания, общее количество комнат, в которых измеряются тысячами. Если быть точным, в комплексе 8707 комнат. Запретным же он называется потому, что с момента его появления в 15 веке и до первой половины 20 века вход на его территорию был запрещен без особого разрешения императора, а нарушение запрета каралось смертью. В запретном городе жили королевские семьи и многочисленная прислуга, включавшая наложниц и евнухов. В течение нескольких веков из этого дворцового комплекса Поднебесной правили 24 императора династий Минь и Цинь. Существует легенда, что запретный город как-то явился во сне китайскому монаху, который зарисовал свое видение и показал проект князю Джу Ди. Став императором Китая, Джу Ди приказал построить свою резиденцию именно по этому проекту. По преданию, в строительстве запретного города, которое длилось 15 лет, участвовал миллион человек. В первой половине 20 века дворцовый комплекс был превращен в музей, и доступ в него получили все желающие, коих оказалось немало. В наши дни запретный город, ставший первым из китайских объектов, занесенных в список культурного наследия ЮНЕСКО, считается одной из самых посещаемых достопримечательностей Поднебесной. В залах комплекса, разделенного на внутренние и внешние дворцы, содержится около миллиона драгоценных реликвий древних династий Китая, посмотреть на которые ежедневно приезжают тысячи туристов. Кроме того, территория комплекса, в которой чуть больше века назад нельзя было попасть без особого разрешения, в наши дни нередко используется как площадка для съемок видеоклипов и фильмов. Например, именно здесь проходили натурные

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ярдов в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
2: Автомобили Lysian официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров LiAuto. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liautoofficial.ru. Lysian. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является выездной картой. Условия акции, перечень моделей, комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
1: 6+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
8: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону вечером облачная до плюс 11. Завтра в городе ожидается пасмурная погода. В утренние часы плюс 13, днем до 19 градусов тепла. Ветер восточный 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама. Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены». С 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «НОС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина. Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю.ру» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю.ру» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
3: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская Слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-609-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про хай-тек. В Китае растет тренд на новый способ пережить расставание. Молодые люди прибегают к созданию нейрокопий своих бывших партнеров. Чтобы создать двойника, пользователи загружают на специальную платформу переписку секс-возлюбленными, фото и данные соцсетей. Кроме того, с системой можно поделиться личными воспоминаниями, например, описаниями совместных поездок, годовщин и конфликтов, подробно рассказать про привычки в еде. В итоге модуль X-Partner Skill создает цифровую копию человека, которая имитирует манеру речи, стиль мышления и другие черты. Получившегося двойника также можно интегрировать в социальные сети, например, WeChat. Люди, которые используют новый сервис, говорят, что это помогает им прийти в себя после разрыва. Другие отметили, что в ходе такого общения наконец осознали, что бывшие вовсе не так идеальны, как они их запомнили, и теперь могут двигаться дальше. Один из пользователей рассказал, что потратил целую ночь на создание копии бывшей. У нового явления есть критики, которые указывают на потенциальную проблему в сфере приватности, поскольку в систему загружают данные человека без его ведома. Эксперты также предупреждают, что нейродвойник может вызвать эмоциональную привязанность, что может негативно повлиять на формирование здоровых отношений с реальными людьми.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
11: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
12: Квартиру

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Автомобили Лисян официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров Лиавто. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liavtoofficial.ru. Лисян. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Условия акции, перечень моделей комплектующих уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону вечером облачно до плюс 11. Завтра в городе ожидается пасмурная погода. В утренние часы плюс 13, днем до 19 градусов тепла. Ветер восточный 3 метра в секунду.
2: Реклама. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
3: Обожаю этот момент, когда город засыпает, а у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Вот это кайф. Я, Максим Артюхов, френд-шеф бутик-отеля 39, собрал для вас ночное мясное меню. С 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобриен с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
4: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
5: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Депутаты Госдумы готовятся рассмотреть законопроект о повышении ряда пошлин в сфере миграции. Документ уже направили в профильный комитет, а сроки дальнейшего рассмотрения определят 12 мая. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По проекту пошлина за выдачу вида на жительство может вырасти до 30 тысяч рублей, за разрешение на временное проживание – до 15 тысяч, а за разрешение на работу – до 5 тысяч рублей. Кроме того, предлагается повысить платежи за привлечение иностранных работников. По словам Володина, такие меры должны сделать пребывание мигрантов в России экономически обоснованным, а также ежегодно приносить федеральному бюджету больше 15 миллиардов рублей. Жители нескольких улиц и переулков Ростова предупреждают о том, что водоснабжение в их районе будет отключено на один день, об этом сообщает пресс-служба Ростова-водоканала. Воду отключают на 6 улицах: Смены, Балка, Вторая Киргизская, Белорусская, Киргизская, Казахская, 4 переулка, Кривянский, Клязьминский, Сальский, Беломорский. 6 мая специалисты будут подключать наружные сети водоснабжения к существующей сети переулке Обском. В среду на станции Ростов-Главный прибудет ретро-поезд «Победа», передвижной музей, посвященный Великой Отечественной войне. Осмотр экспозиции откроется в 10 утра. Ретро-поезд – традиционная часть праздничных мероприятий ко Дню Победы. В этом году состав, включающий исторические вагоны паровоза военных лет, преодолеет свыше 1000 километров с остановками на ключевых станциях. В этом году экспозиция пополнилась новыми экспонатами: мотоциклы с армейским вооружением, легендарный грузовик «Полуторка», зенитное орудие, самоходная артиллерийская установка «Зверобой». Около 2,5 миллиона россиян могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам года. Налогооблагаемую базу рассчитывают как 1 миллион рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку за отчетный год, пока наивысшее значение зафиксировали в январе – 16%. Если Банк России не повысит ставку выше этого уровня до конца года, налог придется платить тем, кто получил по вкладам более 160 тысяч рублей. Декларацию подавать не потребуется, налоговые органы получат данные напрямую из банков. Уплатить налог нужно до 1 декабря следующего года. Минфин рассчитывает получить 305,5 миллиардов рублей. По данным Центробанка России, курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Ростове переменная облачность, плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем пасмурно и до плюс 19. Это все к этой минуте, а развитие событий ровно через час.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
1: Пробки на радио Монте-Карло.
2: Яндекс.Карты показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 3 балла. Основные затруднения проезда на Немировича Данченко от Ларина до площади второй пятилетки простоите не менее 15 минут. Проспект Королева задержит от автоцентра до Вавилова, Вятская от Щербакова до 50-летия, Россельмаши. Самые загруженные магистрали – Буденновский проспект Комсомольской площади, Ворошиловский в сторону моста и Малиновского – Таганрогской трассе. Желаем вам хорошего пути.
3: Реклама. СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
4: Застройщик ОСЗ Доннефтестрой театральный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ Доннефтестрой девелопмент. Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
6: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
7: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
8: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
9: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
10: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. «Дьявол носит Прада» может получить третью часть уже в ближайшее время. По крайней мере, исполнительницы главных ролей Мерил Стрип и Эмили Блант не имеют ничего против того, чтобы вновь вернуться во вселенную фильма. Тем не менее, на это нужен ряд условий. Во-первых, сценарий должен быть правда хорошим. Во-вторых, вернуться должны не только Блант и Стрип, но и Энн Хэтуэй со Стэнли Тучи. Те, в свою очередь, пока никак не комментируют возможное участие в триквеле. Стоит отметить, что всего за неделю в мировом прокате «Дьявол носит Прада 2» заработал 233,5 миллиона долларов, что само по себе является большим успехом. Разговоры о триквеле выглядят более чем уместными. Netflix отложил новую экранизацию «Хроник Нарнии» Греты Гервиг с 2026 на 2027 год. Фильм является адаптацией «Племянника-чародея», хронологически первого романа книжного цикла Льюиса. Картина выйдет в широкий зарубежный прокат 10 февраля следующего года, включая показы в формате IMAX, окажется на стриминге 2 апреля следующего года. Роли в «Племяннике-чародея» исполнили Дэниел Крейг, Кэрри Маллиган, Эмми Маки, Дэвид Маккена и Беатрис Кэмпбелл. Льва Аслана озвучила Мэрил Стрип. Действие развернется в послевоенной Англии, расскажет предысторию создания волшебной страны Нарния.

0: кокосовое суфле.
1: Сюжет сериала «Аббатство Даунтон» переносит зрителей в Англию, вымышленное загородное поместье Даунтон-Эбби, где живет аристократическая семья Кроули и ее прислуга. Вместе они переживают исторические события первой половины 20 века, которые происходят в стране и мире. Влюбляются, ссорятся, мирятся, решают проблемы и, конечно, наслаждаются вкусной едой. Английская кухня занимает особую роль в сериале. Герои то и дело устраивают званые обеды и ужины, к которым тщательно готовятся слуги и кухарки. Многие рецепты и внешний вид блюд были взяты из известной британской книги по домоводству 1861 года. Поэтому в сериале можно встретить башни из желе, кеджери из белой рыбы и риса, пирог «Жаба в норке» и необыкновенный десерт «Абрикосовое суфле». По сериалу «Абрикосовое суфле» — один из любимейших десертов семейства Кроули. Глава семьи, лорд Роберт Грентем, даже говорил, что если суфле не поднимется к ужину, случится настоящая катастрофа. И это неудивительно. Ведь воздушная текстура суфле и его нежный вкус наверняка могли расположить гостей и уладить любой спор. Чтобы приготовить этот десерт дома, понадобятся абрикосы, апельсиновый и лимонный сок, яичные белки, ванильный экстракт и сахар. Абрикосы варят с апельсиновым соком до однородности, затем отдельно взбивают яичные белки и добавляют к ним лимонный сок, ванильный экстракт и сахар. Получившиеся смеси соединяют, разливают по формам и оставляют в холодильнике на 2 часа, а после этого отправляют в духовку на 15 минут. Фанаты сериала были в таком восторге от разнообразия блюд, что авторы даже выпустили специальную книгу, в которой собрали более 100 рецептов. А рецепт абрикосового суфле и в ней оказался самым популярным.
0: Киноменю. На радио Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же...

0: возвращается баллами плюс, и чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
1: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. Огранд 117-78, 47-26, 16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления от кредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: И время, и деньги. И бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head and Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
9: А что если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
10: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Chubby Checker. Let's twist again.
2: Музыкальная карьера работника продуктового магазина Эрнеста Эванса, позже известного как Chubby Checker, началась с пародии на песню Хэнка Балларда «The Twist». Пародия получилась настолько удачной, что обошла по популярности оригинал. А спустя год Chubby Checker выпустил своеобразное продолжение этой композиции — песню «Let's Twist Again», которая не только принесла исполнителю Грэмми в категории «Лучшая запись в жанре рок-н-ролла», но и превратила танец «Твист» из мимолетного увлечения в один из стандартных стилей.
1: Chubby Checker. «Let's Twist Again».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026 года. Имеются ограничения, подробнее организация акции. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
9: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
11: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
12: ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
13: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону вечером облачно до плюс 11. Завтра в городе ожидается пасмурная погода. В утренние часы плюс 13, днем до 19 градусов тепла. Ветер восточный 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
4: Реклама. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
5: Обожаю этот момент, когда берешь в руки свежий щавель. Аромат обалденный. Я Максим Артюхов, бренд-шеф бутика Т39. Сегодня готовлю для вас зеленый борщ. Яркий, наваристый. Внутри ростовская утка. Нежная, с дымком. К борщу утиный паштет с тонкими слайсами сыровяленой утки на хрустящем ломте ржаного хлеба, как полагается. Вот это и есть настоящая весна. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39 круглосуточно.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «Носа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло».

0: радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 6 часов вечера.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Проведение выборов главы Дагестана предварительно запланировано на сентябрь. Об этом сообщил председатель Народного собрания республики Заур Аксентеров. Глава Дагестана избирается депутатами Народного собрания республики из числа кандидатур, представленных президентом России. Ранее сегодня Владимир Путин принял отставку главы республики Сергея Мерикова по собственному желанию. Временно исполняющими обязанности главы Дагестана по указу президента назначен Федор Щукин. До этого он был верховным судьей республики. В Ростове планируют создать развлекательный комплекс на улице Левобережной. Об этом говорилось на заседании Совета по инвестициям при главе города. Как отмечается, инвестор намерен реализовать задуманное уже в этом году. Общий объем капиталовложения оценивается в 490 миллионов рублей. В настоящее время идет возведение вертикальных железобетонных конструкций второго этажа и подключение коммуникаций. После запуска этого проекта налоговое отчисление бюджета всех уровней составит 92 миллиона рублей в год. Губернатор Юрий Слюсарь призвал ростовчан принять участие в онлайн-акции «Бессмертный полк», которая пройдет 9 мая. В этом году она немного изменит формат, станет более личной, в то же время всенародной. Портреты фронтовиков появятся на автомобилях, на домах, в социальных сетях и даже на военной технике наших бойцов на передовой. Зарегистрировать своего ветерана можно на сайте 2026polk.rf.ru или в мини-приложениях в соцсетях. Зарегистрироваться на сайте можно до 6 мая. 9 мая в полдень портрет вашего героя пройдет в онлайн-шествии «Бессмертного полка». От Чукотки до Калининграда. Почти каждый четвертый экономически активный россиянин за последние два года кардинально сменил профессию. При этом довольных переквалификацией вдвое больше, чем недовольных. Самые мобильные – молодые люди до 35 лет. С возрастом активность падает, но даже среди респондентов старше 45 лет новую профессию освоили 20%. Чем выше доход, тем реже россияне меняют специализацию. Среди россиян зарплаты до 100 тысяч переквалифицировались 26%. Среди зарабатывающих от 200 тысяч только 16%. Среди городов-миллионников лидирует Нижний Новгород. Далее в рейтинге Самара, Пермь, Омск. Реже всего переходили в другую сферу жители Красноярска и Уфы. По данным Центробанка России, курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Ростове переменная облачность, плюс 16 по данным Яндекс.Погоды. Завтра днем пасмурно и до 19 тепла. Это все к этой минуте, а развитие событий ровно через час.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карты показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается 5 баллов. Движение плотно на Малиновского от проспекта Стачки до Портовой простоит около 15 минут, как и на проспекте Королева от бульвара Комарова до Вавилова. Вятская задержит от Щербакова до 50-летия Россельмаша, проспект Шолохова от Верхней Ноль на улице до Октябрьской площади. Плотное движение на Малиновского в сторону ГПСМ, Ворошиловский проспект стоит в сторону моста от площади Гагарина и Красноармейская к Гвардейской площади. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама.
3: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Застройщик ООО «СЗ Дон Нефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Дон Нефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
8: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Дон Нефтестрой. 204-61-85.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Чтобы стать счастливее, не всегда нужно обретать что-либо, порой достаточно просто избавиться от лишнего. Международная группа исследователей выявила 3 правила, не соблюдая которые люди лишают себя психологического благополучия. Команда проанализировала данные опроса, проведенного среди более чем 60 тысяч участников из 123 стран. Результаты показали, что удовлетворение потребностей по пирамиде Маслоу от физиологических до жажды признания влияет на удовлетворенность жизни. Изучая вопрос подробнее, ученые поняли, какие ошибки мешают среднестатистическому человеку чувствовать себя спокойнее и счастливее. По мнению специалистов, первое правило, о котором забывают многие, звучит так. Безопасность важна для удовлетворения ваших потребностей в самоактуализации. Так, если верить исследователям, перед тем, как начать реализовывать амбиции, стоит обеспечить себе финансовую стабильность. Вероятно, только так нервная система перестанет функционировать в состоянии повышенной готовности. Согласно второму правилу, счастья нельзя достичь полной социальной изоляции. Большинству из нас необходимо признание со стороны важных людей. При этом последнее правило гласит, что не следует строить самооценку на отзывах комментаторов из соцсетей. Последние любят самоутверждаться за чужой счет. Важно уточнить, советы автора статьи не являются универсальным руководством к избавлению от проблем.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Остров Буве. Если нужно от кого-нибудь скрыться так, чтобы не нашли, то лучше острова Буве места не придумаешь. Правда, жить там совершенно невозможно, но зато никаких нежданных посетителей там точно не будет. Этот мрачный и неприветливый кусочек суши находится посреди Атлантического океана на почти одинаковом удалении от трех континентов – Южной Америки, Африки и Антарктиды. С виду Буве похож на айсберг. Почти всю его территорию покрывает лед, а берега настолько обрывистые, что пристать к нему на судне не представляется возможным. Единственный доступный способ высадиться на Буве – прилететь на вертолете. Но эта задача не самая простая, учитывая расстояние до материков. Остров был открыт в 1739 году французским мореплавателем Жаном Батистом Буве де Лазье. Он сначала даже не понял, что перед ним – то ли айсберг, то ли мыс, за которым находится неведомая южная земля. Убедившись, что перед ним какой-то неизвестный остров, Буве записал его координаты. Однако при этом умудрился допустить досадную ошибку, из-за чего следующие поколения мореплавателей, включая знаменитого капитана Кука, тщетно искали остров Буве и не нашли. Зато наткнувшийся на этот остров в 1808 году Джеймс Линдсей сразу не распознал его и открыл еще раз, наконец точно определив координаты. Из-за этого некоторое время остров носил название «Остров Линдсея». Первыми, кто смог продержаться на острове Буве целый месяц, стали в 1927 году норвежцы. После этого они заявили свои права на эту землю и провозгласили Буве зависимыми территориями Норвегии. А никто и не возражал, потому что хоть там теперь и есть метеостанция, но работает она в автоматическом режиме. А жить на острове, где средняя температура круглый год минус 5, по-прежнему невозможно. И все же остров Буве не так прост, как кажется. Это место, где время от времени происходят удивительные и загадочные события, о которых рассказывают моряки из проходящих мимо судов и те, кто приезжают проверять метеостанцию. По их рассказам, над островом периодически происходят сильные вспышки, природа которых неизвестна. А в середине 60-х годов неподалеку от Буве был обнаружен безлюдный пассажирский корабль, груженный едой и вином. А на самом острове, прямо посередине, стояла нагруженная тем же самым шлюпка. При этом следов пребывания людей вокруг не было. Что это было, никто не знает до сих пор.
0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Персонаж композиции «Make the Knife», «Мэкки Нож», так же, как и текст песни, позаимствован из спектакля «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта, поставленного им на немецком языке. Существует не менее 8 вариантов перевода песни «Make the Knife» на английский язык. Один из них, ставший самым известным, озвучил в 1955 году великий Луи Армстронг.
0: Луи Армстронг. «Make the Knife».

0: на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону вечером облачное до плюс 11. Завтра в городе ожидается пасмурная погода. В утренние часы плюс 13, днем до 19 градусов тепла. Ветер восточный 3 метра в секунду.
2: Реклама.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК 10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
6: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: «Высотаримстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
8: Есть праздник!
9: Есть папа!
10: Есть пицца «Папа Джонс».
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «Носта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 7 часов вечера.
3: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. В Совбезе России заявили о росте масштаба военных учений в Финляндии. Они проходят у границ нашей страны. Тенденция фиксируется с момента вступления государства в блок НАТО в апреле 2023 года. В конце апреля в Финляндии прошли учения военно-воздушных сил. Хельсинки оборудуют постоянные боевые позиции, укрепления в непосредственной близости от российской границы. В Ростовской области появился новый способ принять участие в благоустройстве своего города или района. Так, в этом году жители региона могут проголосовать за благоустройство интересующего объекта через чат-бот в мессенджере «Макс». Эту опцию создали для более удобного доступного участия каждого неравнодушного горожанина. Все территории победителей этого года войдут в перечень объектов благоустройства на следующие годы. Проекты победителей, отобранные по итогам голосования, лягут в основу региональной программы благоустройства с финансированием из федерального областного бюджета и внебюджетных источников. Также проголосовать удастся на официальной платформе обратной связи «За город среда» госуслуги.ру на госуслугах или через мобильное приложение «Госуслуги решаем вместе», а также при поддержке волонтеров. Министерство спорта Ростовской области сообщило о значительном сокращении финансирования футбольного клуба «Ростов» и хоккейного клуба «Ростов» в этом году. На поддержку обоих клубов из регионального бюджета выделят 500 миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году футбольный клуб «Ростов» получил 750 миллионов, хоккейный клуб «Ростов» — 150 миллионов. Общий объем финансирования составлял 900 миллионов рублей. В 2024-м футбольный клуб также получил 750 миллионов рублей, хоккейный клуб — 100 миллионов. Способ распределения 500 миллионов рублей между двумя клубами в этом году пока не определен. Россияне стали активнее менять профессию, это показал опрос. Новую специализацию осваивают, как правило, граждане в возрасте около 30 лет, таких 28%. Склонность к смене сферы зависит от уровня дохода. Среди респондентов зарплаты до 100 тысяч рублей, переквалификацию прошли 26%. Также чаще меняли сферу деятельности специалисты со средним профессиональным образованием. По данным Центробанка России, курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Ростове 16 тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем пасмурно, плюс 19. Это все к этой минуте. Мы следим за развитием событий.
2: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Ростовские дороги загружены сейчас на 4 балла. Передает Яндекс.Карты. Крупнейший затор сейчас на проспекте Королева от автоцентра до Вавилова. Но динамика показывает, что и этот затор, и все остальные будут постепенно и гораздо быстрее, чем обычно, сходить на нет. Скорость потока около 7 км в час на проспекте Шолохова от улицы 14-й линии до Октябрьской площади. Конкретно в этом промежутке происходит такая скорость потока. Следом на Мадаяна приходится все-таки подождать. От остановки Сады до улицы Еременко максимальное время преодоления около 10 минут, но как будто бы это не так уж и значительно.
2: Реклама.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
6: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
8: Есть праздник!
9: Есть папа!
10: Есть пицца «Папа Джонс».
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про туризм. В Санье, крупнейшем курортном городе Китая, россиянин Павел, фамилия не уточняется, получил почетное звание «Лучший турист этого года» за спасение утопающего. Об этом сообщает ТАСС. Церемония прошла с участием заместителя секретаря городской администрации СЕИФ и других официальных лиц. Вместе с Павлом в спасении человека участвовал еще один российский турист Александр. Он тоже получил награду, но не смог присутствовать на вручении, так как уже вернулся на родину. Видео спасения разлетелось по китайским соцсетям, а собрало множество положительных откликов. Сам Павел назвал свой поступок совершенно естественным для человека, попавшего в опасную ситуацию. Администрация Сани пообещала и дальше поощрять подобные добрые дела. Власти также намерены повышать качество услуг и систему сервиса. Турецкий пляж Крутаж вошел в международный рейтинг World's Beaches на 2026 год. Он стал единственным представителем Турции в мировом списке, заняв четвертую строчку. Эксперты отметили Крутаж за уникальный ландшафт, необычный ярко-голубой цвет моря, который возникает из-за смешивания соленой воды с пресными источниками. Пляж зажат между высокими скалами, береговая линия покрыта песком и галькой. Спуск к воде возможен только по длинной лестнице со стороны дороги, что ограничивает поток туристов и помогает сохранять уникальность этого места. Несмотря на труднодоступность, на пляже Крутаж есть вся необходимая инфраструктура.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс.
1: Композиция «Moon River» была написана Джоном Мерсером и Генри Манчини в 1961 году. Эту песню Мерсер написал о реальной реке, протекавшей в саванне, городе, в котором вырос автор. Во времена его детства она называлась «Back River», но много лет спустя была переименована в «Moon River» в честь работы Джонни Мерсера.
0: Энди Уильямс. «Moon River».

0: Попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
1: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принять.
2: Не является вредоносной. Условия акции, перечень моделей, комплектующих, уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
2: О, умный ритейл. Москва, Бакла, 6, строение 3, помещение 8, 28, ОГРН, 118, 78, 47, 26, 16, 02. Зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону вечером облачная до плюс 11. Завтра в городе ожидается пасмурная погода. В утренние часы плюс 13, днем до 19 градусов тепла. Ветер восточный 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Реклама. Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
3: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Столица Швеции заработала кафе, управляемое искусственным интеллектом. Проект придумала команда стартапа Andon Labs из Сан-Франциско. Они решились на эксперимент, так как хотели проверить, справится ли искусственный интеллект с ведением настоящего бизнеса. Теперь нейроменеджер Мона отвечает за наем сотрудников, формирование меню, выбор поставщиков, управление запасами продуктов и многое другое. При этом начальнице подчиняются обычные сотрудники с плоти и крови. Например, люди в заведении готовят еду для гостей и варят им кофе. По словам стартаперов, Мона быстро вникла во все рабочие процессы, умело инициировала поиск персонала и разобралась с оформлением первых заказов. Конечно, не обошлось и без ошибок. Так, виртуальный менеджер заказывала чересчур крупные партии консервированных томатов и масла. Специалисты считают, что их проект предваряет новую эпоху в бизнесе. Они уверены, сейчас самое время проверить, как лучше следить за работой нейроуправленцев.

Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: «Пятерочка» выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
8: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. «Мяу». Статус миски – пусто. Система рекомендует «Айо».
9: Корм «Айо» – супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. «Айо» – умный выбор для вашего питомца.
10: Ва-банга!
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru.

0: и jigu.ru.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону вечером облачная до плюс 11. Завтра в городе ожидается пасмурная погода. В утренние часы плюс 13, днем до 19 градусов тепла. Ветер восточный 3 метра в секунду.

Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Netflix опубликовал трейлер документального фильма «Марти. Жизнь коротка». Премьера проекта состоится 12 мая. Картина объединяет редкие архивные материалы, интервью с близкими друзьями и коллегами Мартина Шорта. Среди них Стив Мартин, Юджин Левит, Том Хэнкс, Хэтрин О'Хара. В фильме появился даже культовый персонаж Шорта – Джемини Глик. «Марти. Жизнь коротка» рассказывает о взлете актера как одного из самых ярких комиков своего поколения, но и показывает его как человека, пережившего серьезные личные трагедии. В детстве он потерял брата, родителей, во взрослом возрасте столкнулся с утратой жены Нэнси Долман. Режиссером ленты стал Лорен Каздан. Академия обновила правила «Оскара», исключив работы, созданные с помощью так называемого искусственного интеллекта, из числа претендентов на награду, подчеркнув, что признание предназначено исключительно для человеческого творчества. На номинацию могут претендовать только сценарии, авторами которых являются люди. Это означает, что текст должен быть явно написан человеком, а не создан или в значительной степени сгенерирован инструментами искусственного интеллекта. Кроме того, ранее было объявлено, что в актерских категориях на номинацию теперь имеют право только те роли, которые явно исполнены людьми с их согласием. Это подчеркивает, что актерские награды должны присуждаться за реальное человеческое воплощение персонажа. Иными словами, хотя цифровые инструменты улучшения по-прежнему могут использоваться при постобработке, основой игры на экране должно быть исполнение живого актера, давшего на это свое явно юридически закрепленное согласие. Также стало известно, что на «Оскар» могут претендовать кинопроекты, завоевавшие признание на престижных европейских, азиатских и американских кинофестивалях.

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи. Супер.
4: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг и Элла Фицджеральд. They can't take that away from me. Автором композиции They can't take that away from me стал знаменитый композитор Джордж Гершвин. Он сочинил эту песню специально для фильма 1937 года «Давайте потанцуем», в котором ее исполнили Фред Астер и Джинджер Роджерс. Несмотря на то, что критики разгромили фильм, а сам Гершвин остался очень недоволен тем, как его песня прозвучала в ленте, благодаря Астеру и Роджерс и фильм, и песня получили широкую известность. Позднее «They Can't Take That Away From Me» была номинирована на «Оскар», став единственным произведением Гершвина, получившим престижную номинацию.
2: Луи Армстронг и Элла Фицджеральд. «They Can't Take That Away From Me»

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
0: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610120. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете радио Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.
1: All on my name, 'cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA, 'cause you knew.